я подписал себе приговор. Я выдернул себя из груди и бросил свет.

5 минут. Перестань оценивать. Оценка съедает твои стремления. Да и сам посуди, от одной оценки дождь не перестанет идти. Ты не можешь сделать что-то неправильно. Мы все танцуем на ладони у Бога. И он любит любой наш танец. Любой наш танец. Да, я быстрый, как река. Да, я гибкий, как дерево. Моя душа — это душа ребенка. И мы танцуем на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

играть, пока не понравится. И то, что мы делаем время от времени, не так уж и важно. Гораздо важнее то, что мы делаем постоянно. Я постоянно говорю, я благодарен за жизнь. Я благодарен за своих друзей. Я благодарен за своих родителей. Я благодарен за свое здоровье. Я благодарен за любую возможность. Доброе утро этому миру! Доброе утро этой жизни! Я говорю доброе утро всем нам, танцующим на ладони у Бога. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Как дела? Да все в порядке. Спасибо зарядке.

любит ее, она спросила Риля, но не выращивать вместе лилия, не слушай громко музыку.